0: Yesterday, about 10 missiles struck our training ground. Here's what one of them left behind. This was a barracks. Luckily, it was empty. No one was hurt. The roof and beams collapsed. They shattered into pieces. It's still a bit warm. Now we have this noodle.
1: Машина, Машина, Машина, Машина, Машина, Машина, Машина, Машина, Машина, Машина, Машина, Машина, Машина, Машина, Машина, Машина, Машина, Машина, Машина, Машина, Машина, Машина, Машина, Машина, Машина, Машина, Машина, Машина, Машина, Машина, Машина, Машина, Машина, Машина, Машина, Машина, Машина, Машина, Машина, Машина, Машина, Машина, Машина, Машина, Машина, Машина, Машина, Машина, Машина, Машина, Машина, Машина, Машина, Машина, Машина, Машина, Машина, Машина, Машина, Машина, Машина, Машина, Машина, Машина, Машина, Машина, Машина, Машина, Машина, Машина, Машина, Машина, Машина, Машина, Машина, Машина, Машина, Машина, Машина, Машина, Машина, Машина, Машина, Машина, Машина, Машина, Машина, Машина, Машина, Машина, Машина, Машина, Машина, Машина, Маш

0: Как ты вообще? Расскажи в целом.
1: Хуёво.
0: Что там по этим, по 200-м, кто там остался?
1: Шустрый Николай, что? Иноземцы. Маркет пропал. Пацаны Ромео и Арчи вчера вышли на связь, больше не выходят. На точке их не было.
0: Угу.
1: Пизда. Ну, это пизда.
2: This cannot be, it just can't. The brain refuses to believe it's true. The entire group was killed. Only four people survived out of 15. Skiff is one of the survivors. He's wounded but managed to get in contact.
3: Без арты, без нихуя пошли на падение, по дороге, блядь. Мне попали в руку.
0: А что Тор? Как с Тором? Как с Тором там?

0: Как ты вообще? Расскажи в целом.
1: Хуёво.
0: Что там по этим? По 200-м? Кто там остался?
1: Шустрый Николай, что? Иноземцы. Маркет пропал. Пацаны Ромео и Арси вчера вышли на связь, больше не выходят. На точке их не было.
0: Угу.
1: Пизда, Лёв. Это пизда.
2: This cannot be, it just can't. The brain refuses to believe it's true. The entire group was killed. Only four people survived out of 15. Skiff is one of the survivors. He's wounded, but managed to get in contact.
3: Без арты, без нихуя пошли на падение, по дороге, блядь. Мне попали в руку.
0: А что Тор? Как с Тором? Как с Тором там?